0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня. Радио Ваня.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-70, номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано федеральным.

0: Радио Ваня.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

0: радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме изменится маршрут автобуса номер 101 из-за праздничного шествия. В Госдуме рассказали, как получить место в детском саду без регистрации. В России назвали самый кинематографичный регион. Всем привет на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В связи с проведением в Костроме театрализованного шествия «Город дружбы Кострома» временно изменится маршрут автобуса номер 101, пишут СМИ-44. С 11 до 12 часов 8 августа автобус будет следовать по Советской, Долматово, Князево и Пятницкой. В обратном же направлении от остановки улицы Борьбы по Пятницкой, Князевом, проспекту Мира, Сенной, Смоленской и Советской. Поэтому пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки с учетом временных изменений. Семьи с детьми, которые приехали в другой район или город, вправе рассчитывать на место в детском саду даже без регистрации, но при условии, если в выбранном саду есть свободные места, пишет газета.ру. По словам депутатов, как именно принимать детей, решают местные власти. Как правило, преимущество у тех, кто живет на закрепленной территории. Но если места остались, в сад обязаны взять любого ребенка, который достиг нужного возраста. По мнению парламентариев, временное отсутствие регистрации при переезде не может стать причиной для отказа. Главное – подать заявление и встать в очередь. Родители могут быть спокойны, их право на место в саду сохраняется. Карелия признана самым кинематографичным регионом России, пишет Лента.ру. Во многом благодаря экранизации повести «А зори здесь тихие». Второе место заняла Ростовская область. Здесь разворачивались события Тихого Дона Шолохова. Третья строчка у Алтая. Он ассоциируется с фильмом «Калина Красная» Василия Шукшина. Интерес к фильмам, снятым в разных уголках страны, остается высоким. На «Два капитана» картину о романтике путешествия и освоении севера пришлось 8% просмотров. Экранизация «Живи и помни» на фоне сибирской природы набрала 7%, а «Алые паруса», неразрывно связанные с Крымом, около 4%. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44, телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Что это было?
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня пятница, 7 августа. Отмечает свой праздник Алексей Акопов, праздник холостяка. Но он же немножечко твой.
2: Пока, да.
1: Праздник Анна Летняя. А еще сегодня отмечаю праздник я, потому что день профессионального оратора. А я очень люблю поорать. Ну и, конечно, день маяка. Мы что-то нейтральное, как всегда, возьмем, чтобы не зацикливаться.
2: На северо-западе Испании, в городе Ла-Корунья, стоит самый древний действующий маяк в мире. Башня на берегу Атлантического океана построена еще римлянами в начале 2 века нашей эры при императоре Траяне. Архитектором стал инженер по имени Кай Серви Лупо. Лупо по-итальянски, по-латински это «волк». Если бы он узнал, что спустя 2000 лет его строение останется единственным работающим римским маяком, он бы, конечно, сильно удивился. В средние века из-за бесконечных войн атлантические торговые пути опустели, а маяк перестал выполнять сигнальные функции, стал укреплением. Ну, крепостью. Археологи нашли вокруг башни, ну, действительно, остатки стен. Известно, что в 9 веке поблизости от маяка произошло сражение между армией Астурийского королевства под предводительством Рамиро I. Это испанец. Ну и викингами. Викингами называли, я напомню, датчан, норвежцев и шведов. Но в тот раз победа осталась за испанцами. В период с 17 по 18 век испанцы предприняли несколько попыток восстановить маяк. Они добавили один этаж, построили новую лестницу, сделали облицовку очень красивую. Так башня приобрела внешний вид и вновь стала использоваться по назначению. Вообще маяк часто называют башней Геркулеса. Именно вот под этим вот названием она известна во всем мире. Дело в том, что кастильский король Альфонс X в своей книге, а он, прикинь, был очень образованным человеком, писал книги, создал легенду, будто бы здание построил Геракл после своего 10-го подвига. По преданию, напомню, в тот раз Геракл победил Гериона, исполина с острова Эрифия, греческого острова. Чтобы понять, что такое исполин, представьте себе человека, ну, высотой в 9-этажный дом. Вот это вот исполин. Миф прижился, активно пропагандировался, и так вышло, что старый древнеримский маяк носит имя древнегреческого героя. Вот так культуры переженились друг с другом.
1: Меня больше заинтересовало его имя, Альфонс. Не оттуда ли это все пошло?
2: Любил за чужой счет.
1: Маяк построить.
0: Что это было? Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
2: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас. Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в американской деревне Манове будет не очень жарко. Днём температура воздуха составит лишь плюс 15 градусов. Что же, но вот в Костроме будет довольно теплее, но обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днём температура воздуха составит плюс 27, а ночью до плюс 19 градусов. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня. Ближе и радио.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, не исключено, что вас поддержат люди, от которых многое зависит.
2: Овны, мужчины, вы найдете поддержку у близких и вообще полны оптимизма.
1: Тельцы, женщины, вы поможете человеку, который вам особенно дорог, и он это оценит.
2: Тельцы, мужчины, у вас будет возможность подняться по карьерной лестнице и ни разу не оступиться.
1: Близнецы, женщины, вероятно, возвращение к старым занятиям принесет вам большую радость.
2: Близнецы, мужчины, не тратьте слишком много времени там, где нужно действовать немедленно.
1: Раки, женщины, если вы сохраните спокойствие и будете принимать только взвешенные решения, то избежите ошибок.
2: Раки, мужчины, работа будет спориться у тех, кто готов экспериментировать и разумно рисковать.
1: Львы, женщины, вы легко находите общий язык с людьми, можете привлечь на свою сторону тех, с кем еще вчера были холодны.
2: Львы, мужчины, в трудных ситуациях вас выручит умение взглянуть на вещи с неожиданной стороны.
1: Девы, женщины, можно добиться отличных результатов в делах, которые требуют особого внимания.
2: Девы, мужчины, ваши позиции на работе настолько прочны, что можно ожидать разнообразных поощрений.
1: Весы, женщины, вы находите простой и эффективный способ решить многие проблемы и получить ответы на важные вопросы.
2: Весы, мужчины, сохраняйте оптимизм и веру в себя, и тогда сможете начать дело, которое принесет ощутимую прибыль.
1: Скорпионы, женщины, день будет насыщенным. Вы успеете многое сделать, а усталости не почувствуете.
2: Скорпионы, мужчины, прислушивайтесь к чужому мнению и опыту коллег и деловых партнеров.
1: Стрельцы, женщины, очень острым будет деловое чутье. Любые вопросы, связанные с деньгами, вы решите правильно и в свою пользу.
2: Стрельцы, мужчины, ваши поступки иногда ставят близких в тупик. Кажется, что вы настроены слишком легкомысленно. Дайте им понять, что это не так.
1: Козероги, женщины, если планируете важное дело, рассчитывать сегодня приходится только на себя.
2: Козероги, мужчины, у вас будет достаточно поводов для гордости, а близкие искренне порадуются вашим успехом.
1: Водолеи, женщины, вы будете способны найти общий язык даже с теми, кого раньше никогда не воспринимали всерьез.
2: Водолеи, мужчины, ни в коем случае не ввязывайтесь в проекты, которые могут зависеть от случайных обстоятельств.
1: Рыбы, женщины, полный контроль над эмоциями позволит вам найти способ изменить ситуацию к лучшему и справиться с любыми делами.
2: Рыбы, мужчины, ваш взгляд на некоторые вопросы не похож на общепринятый, поэтому возможны споры с коллегами и друзьями.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, как, до пятницы все доскрипели?

0: Сегодня отмечается Международный день холостяка, и действительно этот праздник отмечают и парни, и девушки, то есть и холостяка, и холостячки. Традиции же подразумевают встречу с холостыми друзьями и подругами. Все вместе проводят время и надеются, что скоро смогут обзавестись семьей. Вот такая вот история этого праздника. Сегодня пятница, и этот день как никогда нельзя лучше подходит для, ну, вот такого вот мероприятия, встретиться со своими друзьями. А может быть, тот самый товарищ, который у вас во френд-зоне, ваша судьба, а вы до сих пор его держите на расстоянии.
1: Можно это же... как, слушаю, как вот в знаменитом фильме «Самая обаятельная и привлекательная», помнишь,
0: да,
1: она,
0: да, да, да,
1: она
0: да.
1: В обеденный перерыв играла в пинг-понг с этим застенчивым мужчиной, да, а потом поняла, что... никого роднее
0: да,
1: рядом
0: действительно,
1: нет.
0: Да, действительно. И вообще, когда вы встречаете какого-то человека, вы же реально начинаете друг с другом контактировать и, ну, я бы не сказала это подстраиваться, но все-таки притираться. Так вот, друзья, что изменилось в вашей жизни после того, как вы нашли того самого? Может быть, он вас чему-то научил, или вы его чему-то научили. Может быть, изменились ваши графики сна и отдыха. Может быть, вот он любил каждый год ездить в Турцию, а вы теперь его вывозите в горы или там еще куда-нибудь, ну, в какие-то такие места, где он, лежащий 5 лет последних подряд на пляжах Сочи, вообще и не собирался побывать. Но благодаря вам он теперь знает, что такое сплав на байдарках, что такое комары величиной с кулак.
1: Да, или, например, вы оба с некоторых пор не помните, как провели вечер пятницы.
0: Итак, рассказывайте об этом в нашей группе ВКонтакте Радио Ваня, в нашем телеграм-канале Радио Ваня ФМ и, конечно же, в нашем канале в Максе, как, предположим, это сделала Надежда из Воронежской области. Причем Надежда написала «Люблю вас». Это она про нас.
1: Вау. Да.
0: И значит, что пишет нам Наденька? «Моя вторая половинка приучила меня есть ночью. Как время за полночь, у нас начинается атака холодильника». Так, Наденька, наверное, вам вставать просто не надо рано, поэтому, да? Или вы как, поедите и икая ложитесь в баиньки? Такие два колобка докатились.
1: Картина маслом вообще.
0: Да.
1: Юлия Витальевна отметилась в группе Радио Ваня ВКонтакте. «Моя вторая половина отучила меня покупать сладкое про запас. Ты же все немедленно съедается в любых количествах. Вот сколько не приобретешь, так сказать, несколько минут и все».
0: Так, пока у нас все про еду, но, может быть, еще есть какие-то варианты развития событий. Друзья, сегодня автор одного из комментариев получит в подарок фирменную сумку шоппера от Радио Ваня.
2: Наверное, это мой рай.
3: Искать его отражение.
2: Радио Ваня ближе и роднее.

0: Шоу на радио Валя.
1: Друзья дорогие, еще раз хочется напомнить, что сообщения по теме сегодняшнего утра вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» на стене нашей группы под постом с картинкой.
2: Ну а голосовые сообщения будьте любезны оставлять в телеграм-канале «Радио Ваня FM». Вам нужно зайти будет в сам канал, в правом нижнем углу нажать на значок микрофона и, не отпуская пальчик, сначала представиться, сказать, из какого вы города, дальше высказаться по теме нашего утра и в финале передать приветы друзьям, коллегам и любимым людям.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио
1: Ваня. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
5: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
6: 12+.
7: Реклама. Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
8: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
9: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
10: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя, фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес.
11: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 300334.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
13: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Костромские полицейские провели зарядки для школьников. В Госдуме хотят разрешить поступать в 10 класс всем желающим. Опрос показал самый популярный фастфуд у россиян в этом году. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Полицейские Костромской области на один день переквалифицировались в учителей физкультуры, пишет «Кострома Тудей». В преддверии Дня физкультурника они приехали в летние лагеря к школьникам в Волгореченск и поселок Красное на Волге. Вместе с детьми они делали зарядку, повторяли упражнения и играли в подвижные игры. В Мантурово же подошли к делу творчески. Полицейские сами придумали комплекс упражнений, а после эстафет устроили футбол и другие командные состязания. Кроме того, гости рассказали ребятам о своей работе, объяснили, почему важно соблюдать законы и просто дружить со спортом. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который запрещает отбор в 10 класс по результатам ОГЭ, пишет «Коммерсант». Парламентарии считают, что такая практика нарушает конституционные права школьников. Среднее общее образование должно быть доступно всем, независимо от баллов, полученных на экзаменах. Девятиклассники по всей стране должны иметь право поступать в 10 класс даже с пороговыми результатами ОГЭ. Законопроект появился в связи с пилотным проектом, который действует в некоторых регионах. По нему девятиклассники, планирующие идти в колледж, могут сдать только два обязательных ОГЭ – по русскому и математике. А те, кто хочет продолжить учебу в школе, вынуждены сдавать 4 экзамена. В России зумеры выбирают пиццу и молочные коктейли, а миллениалы остаются верны классическим бургерам и сладкой газировке, пишет «Газета.ру». Согласно оценкам опроса, большинство позволяют себе фастфуд лишь иногда, треть редко, 15% постоянно, а 5% полностью исключили его из рациона. В рейтинге популярных сетей лидирует «Вкусные точка», на втором месте «Додо Пицца», а на третьем «Бургер Кинг». На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11. На «Радио Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, пятница, 7 августа, и вы нам рассказываете, что хорошего вы почерпнули из добрых полезных привычек ваших половинок. Чему они вас научили, а к чему приучили вы их? Сейчас вот иллюстрация от Юли из Калужской области. Мой, говорит, муж меня научил, что не надо обращать внимание на чужое мнение. Целоваться, когда есть возможность, где угодно. Но только не с кем угодно, да? Только с ним. А я его приучила переодеваться, когда он приходит с улицы. Аж бесило, когда ходил в одежде по дому, садился на диван. Прибить охота было, но нельзя. Ипотека. Всем отличного дня.
2: Да, я, кстати, тоже не люблю, когда люди приходят с улицы, не переодеваясь, ходят по квартире, как будто пришли в гости. И я даже себя как-то не очень уютно чувствую. Действительно, человек пришел, и вроде как будто ненадолго, и сейчас он уже куда-то выйдет. А уж тем более, если он садится на кровати или еще куда-то. Ты в этих джинсах сидел только что в трамвае номер 24, а сейчас прямо сюда ко мне тут я... Но почему-то, когда кот голыми ногами после лотка приходит, никаких вопросов не возникает.
1: Ну, у кота все-таки IQ-то поменьше, чем у...
2: Ну, кот-то все-таки ноги свои лижет, понимаешь, а муж нет.
1: Я тебе открою страшную тайну, вернее, напомни, что кот лижет не только свои ноги. Да.
2: Еще одно сообщение от Сергея в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Вы, кстати, тоже можете написать в группу ВКонтакте, в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ» или в наш канал «В Макс Радио Ваня». Так вот, что нам пишет Сережа. «С нашей встречи с моей любимой прошло не так много времени, но у нас уже большая дружная семья, большой новый дом, хорошая машина, и у меня хороший карьерный рост. Раньше-то я что... Просто зарабатывал хорошие деньги и тратил их в никуда. А сейчас есть на что. Спасибо тебе, мой любимый заяц, что ты есть». Ну и фотография и самого Сергея, и зайца прилагается, и детей егоных.
1: Целая коллекция счастливых людей. Вот
2: слушайте,
1: так.
2: Ребята, вы такие классные. Спасибо вам за то, что вы с нами.
0: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «Земельный личный ручей». Проектная декларация на наш.дом.
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
6: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
7: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор. Анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
8: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44». Огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
9: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
11: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в американской деревне Манове будет не очень жарко. Днем температура воздуха составит лишь плюс 15 градусов. Что же, но вот в Костроме будет довольно теплее, но обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 27, а ночью до плюс 19 градусов. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68%, согласно сервису Яндекс.Погода.
12: Коль готовить не хотите? В поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. У вас накормят повара. Столовая поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
13: Радио Ваня. Отличная погода.
14: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
13: Батарейки. Очень полезный энергетик. На Радио Ваня. Yeah.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня мы решили поговорить о том, о чем обычно в приличных обществах не распространяются. Сегодня мы решили поговорить о том, чему вас научила ваша вторая половинка и чему вы научили ее. Что изменилось в вашей жизни после того, как вы, как говорится, сошлись. Эльмира Бабенко отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Когда в моей жизни 20 лет назад появилась моя вторая половинка, вместе с ним появился и сын от первого брака мужа. Ему тогда годик был. Сейчас ему уже почти 22, и я его очень люблю. Вот так изменилась моя жизнь в 19 лет.
2: Гоша хороший, иду на работу и вдруг узнаю, что у меня, оказывается, сегодня праздничный день холостяка. Год назад переехал в Санкт-Петербург в надежде встретить свое счастье, но пока не везет. Зато мое одиночество, которое со мной уже много лет, научило меня вкусно готовить, прибираться, стирать, складывать грязное белье в специально отведенное место, а также вести хозяйство и создавать уют. Дорогой Гоша, все это мне прекрасно знакомо. Я очень благодарен своей маме, которая в детстве меня приучила. Учила все это делать, то есть полностью себя обслуживать. И сейчас, ну так получилось, поверьте, я не городской сумасшедший. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Вот. Но тем не менее, у меня вторую неделю две корзины для грязного белья.
1: Потрясающе.
2: Мне просто в ПВЗ одного маркетплейса выдали не то, что я заказал, а я почему-то как-то так было темновато. Вот, думаю, нормально
1: какой
2: все.
1: Какой молодец. Да, да. Раздельный сбор. Знаешь, бывает мусор, а тут раздельный сбор грязного белья.
2: Да-да-да.
1: Ну вот, ты знаешь, тут сообщение от Анастасии Голд тоже про белье и про рыбу. Муж каждый день ест рыбу, любую. Я же ее терпеть не могла. Сейчас вместе наворачиваем, только муж чистит ее. А я, вот тут как раз про белье, отучила мужа относиться к носкам как к какому-то культу. Раньше он их постирает, отутюжит и положит на видное место, как на выставке. Сейчас этого нет. Всем прекрасного настроения, городу Кургану и Екатеринбургу. Привет! Какой интересный муж. Знаешь, чей-то, может быть, там улиточки под диван закладывает, а кто-то погладит, отутюжит и выставляет на показ.
2: Носки, значит, у меня теперь так. У меня есть серые, белые, красные, желтые и зеленые. И поскольку они, ну, так достаточно контрастно отличаются друг от друга, я их теперь не складываю в улитки после того, как снимаю с сушилки, а аккуратно так вот такими кучечками. Такими.
1: Короче,
2: вот,
1: лайфхак. Покупай все черные, и тогда тебе не придется вообще их никогда складывать, и по одному носку не будет оставаться.
2: Гениально.
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.
1: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. 7 августа, пятница. Вы рассказываете сегодня нам о том, чему вы научились у своей второй половинки, ну а что привили вы ей. Поленька Кириченко отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Моя вторая половинка научила меня тому, что я все-таки девушка и не должна делать абсолютно все сама. Что, оказывается, за меня могут заступиться и не дают в обиду. А еще с его помощью я уже 6-й год не работаю. Декрет меня отправил. По скриптам есть 2 холостые подруги, свежие, 30-леточки. Помогите исправить их счастливые лица. Привет Энгельсу. Значит, девчонок этих я беру на себя. Человек я опытный, очень красивый, невероятно обаятельный и умный.
2: Подожди, тут еще у нас есть Гоша Хороший, тут же в нашей группе ВКонтакте Радио Ваня. Он тоже ищет свою судьбу,
1: если что. Я могу поделиться, девчонок-то двое. Одна Гоша, другая мне.
2: Слышь ты, поделиться он может. Посмотрите на него. Это они еще вас не видели, красивых таких. Может быть... Всякое может быть.
1: Хорошо, ты так-то притормозила вовремя.
2: Мария Кузьмина. Моя вторая половинка просто заставила меня сдать на права. Купил тогда еще первую машину и обманом посадил за руль, пишет Мария в нашем канале в Максе. А я говорила, мне не надо этого и никогда не будет нужно. И знаете, сейчас я уже 10 лет за рулем. И чем... купить себе там новое платье какое-нибудь, да я лучше поеду куда-нибудь и получу новые эмоции. Уже 3-ю машину себе купила, очень этим горжусь. Спасибо ему, пишет Мария из Геленджика. Кстати, стою в очереди на заправку, знаете, без машины не могу. Такая вот история.
1: Ирина Балоева. Мой муж много работал до меня, ездил к себе на родину раз в год в Узбекистан, а тут я такая. Базы отдыха, санатории Кисловодска, море, которое он увидел впервые, да, познакомившись со мной. Вот скоро снова сделаю ему сюрприз. На 3 прекрасных дня мы отправимся к озеру. Привет из Боровичей, Новгородская область.
2: Сережа, а моя вторая половинка отучила меня гулять по другим девчонкам. Счастливы вместе 20 лет, растет 4 детишек, 2 мальчугана и 2 девочки. Вот такая вот история.
1: Милана здесь же пишет. Доброе утро, радио Ваня. Моя вторая половинка научила меня смотреть на мир глазами, а не внутренней стороной век. Радоваться и решать проблемы по мере их поступления.
2: Ой, подумаешь, вот Оля, например, научила мужа макать печеньки в горячий чай. Это тоже считается, друзья. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку Шопер от радио Ваня.
0: Пивоварова и Акопов сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: еще раз хочется напомнить, что сообщения по теме сегодняшнего утра вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» на стене нашей группы под постом с картинкой.
1: Ну а голосовые сообщения будьте любезны оставлять в телеграм-канале «Радио Ваня FM». Вам нужно зайти будет в сам канал, в правом нижнем углу нажать на значок микрофона и, не отпуская пальчик, сначала представиться, сказать, из какого вы города, дальше высказаться по теме нашего утра и в финале передать приветы друзьям, коллегам и любимым людям.
2: Все, что ты любишь на радио.

0: Ты. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление ткани, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
5: Реклама. Коль готовить не хотите, в Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта вас накормят повара. Столовая Поварёшка всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
6: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролёров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
7: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме продолжаются съемки «Войны и мира». В Центробанке раскрыли, что изменится в российских банкоматах. На Сахалине заметили гигантскую акулу. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжаются съемки нового многосерийного фильма «Война и мир» режиссера Сергея Урсуляка, пишет Кострома Тудей. Об этом он сам рассказал на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге. Сейчас съемочная группа переезжает в наш город. Урсуляк приезжал на открытие фестиваля ненадолго, как его президент, и сразу отправился обратно на площадку. До этого съемки проходили в Петербурге и Тульской области. Новая «Война и мир» станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией романа после легендарной киноэпопеи Сергея Бондарчука. Проект приурочен к 200-летию со дня рождения Льва Толстого, которое отметят в 28 году. С октября у россиян появится новая возможность. Можно будет внести наличные через банкомат одного банка на свой счет в другом, пишут РИА Новости. Правда, само подключение к сервису каждый банк будет решать самостоятельно. Пополнить таким способом можно будет только свой счет. Перевести деньги другому человеку не получится. При этом действуют и лимиты. За одну операцию можно внести не больше 25 000 рублей, за день не больше 50, а за месяц до 200. В Центробанке пояснили, что такое пополнение не считается переводом между счетами, поэтому бесплатный лимит в 30 миллионов рублей на него не распространяется. Лимиты на бесплатные переводы другим людям до 100 000 рублей тоже не действуют. В Сахалинской области у города Холмск заметили акулу больше 2 метров в длину, пишет газета.ру. Хищница подплыла прямо к берегу и серьезно напугала отдыхающих. Некоторые предположили, что это может быть сельдевая акула. Таких же месяц назад видели у берегов находки в Приморье. По словам очевидцев, акулы на Сахалине могли появиться из-за того, что вода прогрелась до плюс 20 градусов. Первых хищников на пляжах Владивостока заметили еще в июне, а позже в 3 километрах от города поймали 3-метровую акулу. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня пятница, 7 августа. Отмечает свой праздник Алексей Акопов, праздник холостяка. Но он же немножечко твой.
1: Пока да.
0: Праздник Анна Летняя. А еще сегодня отмечаю праздник я, потому что день профессионального оратора. А я очень люблю поорать. И, ну и, конечно, день маяка. Мы что-то нейтральное, как всегда, возьмем, чтобы не зацикливаться.
1: На северо-западе Испании, в городе Ла-Корунья, стоит самый древний действующий маяк в мире. Башня на берегу Атлантического океана, построена еще римлянами в начале 2 века нашей эры при императоре Траяне. Архитектором стал инженер по имени Кай Серви Лупо. Лупо по-итальянски, по-латински это «волк». Если бы он узнал, что спустя 2000 лет его строение останется единственным работающим римским маяком, он бы, конечно, сильно удивился. В средние века из-за бесконечных войн атлантические торговые пути опустели, а маяк перестал выполнять сигнальные функции, стал укреплением, ну, крепостью. Археологи нашли вокруг башни, ну, действительно, остатки стен. Известно, что в 9 веке поблизости от маяка произошло сражение между армией Астурийского королевства под предводительством Рамиро I. Это испанец. Ну и викингами. Викингами называли, я напомню, датчан, норвежцев и шведов. Но в тот раз победа осталась за испанцами. В период с 17 по 18 век испанцы предприняли несколько попыток восстановить маяк. Они добавили один этаж, построили новую лестницу, сделали облицовку очень красивую. Так башня приобрела внешний вид и вновь стала использоваться по назначению. Вообще маяк часто называют башней Геркулеса. Именно вот под этим вот названием она и известна во всем мире. Дело в том, что кастильский король Альфонс X в своей книге, а он, прикинь, был очень образованным человеком, писал книги, создал легенду, будто бы здание построил Геракл после своего 10-го подвига. По преданию, напомню, в тот раз Геракл победил Гериона, исполина с острова Эрифия, греческого острова. Чтобы понять, что такое исполин, представьте себе человека, ну, высотой в 9-этажный дом. Вот это вот исполин. Миф прижился, активно пропагандировался, и так вышло, что старый древнеримский маяк носит имя древнегреческого героя. Вот так культуры переженились друг с другом.
0: Меня больше заинтересовало его имя, Альфонс. Не оттуда ли это все пошло?
1: Любил за чужой счет.
0: Маяк построить.
2: Что это было? Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Мне светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
5: Такие мы удивительные люди.
4: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
7: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 30 03 34. Первая свайная. Надежная основа вашей стройки.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Спонсор программы – столовая поварёшка, город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП Курепов. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в американской деревне Манове будет не очень жарко. Днём температура воздуха составит лишь плюс 15 градусов. Что же, ну вот в Костроме будет довольно теплее, но обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днём температура воздуха составит плюс 27, а ночью до плюс 19 градусов. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 68% согласно сервису Яндекс.Погода.
10: Коль готовить не хотите? В поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
11: Радио Ваня. Отличная погода.
12: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
13: Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на радио «Ваня».

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, клюшка и турник. Мы приглашаем вас в группу «Радио Ваня ВКонтакте». Сегодня в умной зарядке мы загадали спортивный инвентарь.
3: А на картинке подсказки, которая размещена на стене нашей группы и под которой вы обычно пишете свои варианты ответов, двое людей, неизвестно какого пола, но, скорее всего, мужчины. Один, потому что они схематично изображены, поэтому так вот сразу и не поймешь. Вот, один стоит спокойно, а второй очень сильно чем-то недоволен. И, видимо, пытается этому первому объяснить, в чем он не прав, почему он неправильно сделал, или не туда пошел, или не то сказал. Может быть, наоборот, у этого человека, который стоит спокойно, нервы железные, а тот, у которого все кипит и взрывается, наверное, действительно прошла какая-то точка невозврата. Вот так вот бывает, что ты терпишь, киваешь, а потом раз, всполыхнуло, тебе говорят: ты что, истеричка? Ну, конечно! Ведь уже 250 тысяч раз было сказано одно и то же, и на 251 тысячный уже хочется, может быть, взять мухобойку электрическую.
2: Слушай,
3: в руки.
2: Вот правильно говорил знаменитый американский гангстер Лаки Лучано, да, что добрым словом и кольтом можно добиться значительно большего, чем просто добрым словом.
3: Так, итак, друзья, смотрите на эту замечательную картинку-подсказку. Она сегодня не слишком цветная, и неизвестно, подскажет ли вам цвет этой картинки или настроение этой картинки правильный ответ. Но факт остается фактом. Один из правильно ответивших получит в подарок 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», расположенном в ТРК «Шкиперский мол».
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: «Умная зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Милости просим в группу «Радио Ваня» ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали спортивный инвентарь.
3: На картинке подсказки два человека. Один стоит спокойно, а второй ругается. Ну, то есть второй ругает первого. Да так ругает, что аж слова нормальными буквами не прописываются. Кто-то решил, что это спортивный инвентарь «козел». Мол, один другому говорит «ты»,
2: есть
3: мол,
2: такое.
3: «Козел». Но, с другой стороны, слово «козел», в общем-то, написать можно, оно достаточно литературное и не претит никаким законам речи.
2: Конечно, ну, законам, которые отвечают за обсценную, табуированную лексику.
3: Да. Есть еще свисток. Человек предупреждает другого человека, что если ты еще раз так будешь делать, то тебе мало не покажется. Свистит предупреждающий.
2: Да, если вам дороги ваши зубы в их нынешнем состоянии, немедленно подчинитесь моей воле.
3: Опять же, мишень тоже очень хороший вариант ответа. Мне понравился. Действительно, этот человек, у которого не все в порядке, видимо, с психикой, выбрал мишень и начал ее мочить.
2: А ты обратила внимание, что у вот этого возбужденного, рассерженного человека у него дырка в башке, в нижней части.
3: Ну, слушай,
2: он проветривается просто.
3: Схематическое изображение крика, а вот есть еще штанга, потому что действительно тот человек, на которого кричат, стоит как непоколебимая штанга и отражает удары противника. Ну, конечно, многие из вас сразу же догадались, а обычно именно такими символами изображают нецензурные слова на картинках. Есть даже такие смайлики, эмодзи, там тоже красный с бровями, сведенными к переносице, и вот у него рот закрыт вот такими вот символами. Да. Друзья, мы имели в виду, конечно же, спортивный инвентарь мат, который пригодился бы во многих видах спорта, ну, чтобы не упасть, где-то не ушибиться, не удариться.
2: А если уж упал, чтобы это...
3: Полежать поудобнее было.
2: Полежать с закрытыми глазами, притворившись мертвым жучком, да. Хотели бы сегодня поздравить блистательную Анастасию Квасову, которая получает 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5». Он расположен в ТРК «Шкиперский молл» с 1 июля по 30 ноября. Смотрите фильмы в «Синема 5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатра. Подробности на cinema5.ru. ООО «Синема 98».
1: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 7 августа, в народе этот день называли Анна Летняя, Анна Холодная или просто Зимоуказательница. Не определились русские люди, как там точно все это должно сочетаться.
2: Ну, а вы, я считаю, что они молодцы, дальновидные. Оставили себе, так сказать, пути для отступления, да?
1: Да, они считали, что именно с этого дня лето начинает сдавать свои позиции, ночи становятся заметно прохладнее. И вообще, по погоде 7 августа наши предки определяли, какой будет грядущая зима. На этом предложение заканчивается, и тут, как говорится, понимай, как хочешь. День подходил для восстановления отношений. Вот тут более ясно и история происходит. В народе считали, что примирение на Анну наладит связь между людьми до конца жизни. Так что если ты, Алешка, с кем поссорился...
2: У меня со всеми прекрасные отношения. Ты знаешь, я ужасно не люблю конфликты. Поэтому и даже что касается романтических отношений, тем более.
1: Женщины наводили сегодня порядок в доме, выбрасывали старые да ненужные вещи. Таким образом освобождали пространство для новой чистой энергии. Но я скажу, что это можно делать вообще в любой день. Чем больше, от большего количества вещей старых, которыми вы не пользуетесь, избавитесь, тем больше в вашу жизнь придет.
2: Да, то есть энергично повыбрасывать все вещи, к чертовой матери, и энергично остаться в абсолютно пустой чистой квартире.
1: Также считалось полезным провести время на природе, особенно рядом с лошадьми. Животные в этот день при хорошем к ним отношении отдавали часть своей жизненной энергии. У меня вот прямо недалеко, кстати, от дачи есть конюшня. Я, правда, там ни разу не была, но...
2: Захожу иногда поржать с ребятами.
1: Ради энергии. Вообще считалось, что рядом с лошадьми можно обрести душевное спокойствие. 7 числа занимались тихими делами. Рукоделием, творчеством, чтением. Девушки снова ходили в лес за грибами, ягодами и травами. Ну и, конечно, в некоторых регионах России успение Анны совпадало с началом зажинок, первой жатвы ржи. Я знаю, что тебе нравится это словосочетание. Считалось, что уборка хлеба в этот день принесет богатый урожай в следующем году. Вот такой он, день Анны. То ли летний, то ли зимний, то ли теплый, то ли холодный. Мы и сами еще не определились.
0: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.
3: Я тебя не

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
5: Будущее вызывает тревогу.
6: Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
7: Все, что ты любишь. На радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Кострома поборется за звание лучшей туристической столицы. В Госдуме рассказали, как будут рассчитывать больничные самозанятым. Эксперты назвали самую долгоживущую породу собак. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Кострома поборется за звание лучшей туристической столицы и сделает ставку на Снегурочку, пишет Кострома Today. Город участвует во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» с брендом «Сказочная Кострома. Родина внучки Деда Мороза». Эксперты оценят, помогает ли этот образ привлекать туристов. В администрации уже подсчитали, за прошлый год число гостей на мероприятиях со Снегурочкой выросло почти вдвое, а налогов от туризма за 5 лет стало больше в 3 раза. Итоги конкурса подведут в августе, а победители получат денежное вознаграждение на продвижение своих проектов. С 1 августа самозанятые, которые участвуют в эксперименте по добровольному социальному страхованию, могут уходить на оплачиваемый больничный, пишет газета.ру. Выплаты начнут получать те, кто с февраля платит взносы в соцфонд. При расчете больничного будут учитывать не только периоды официальной работы, но и службу в армии, уход за ребенком до 1,5 лет, а также уход за инвалидом или пожилым человеком. Размер выплаты зависит от стажа. Если он меньше 5 лет, получите 60% от внесенной суммы, от 5 до 8 лет 80%, а после 8 лет 100%. Сумму ежемесячного взноса самозанятый выбирает сам, 1344 или 1920 рублей. От этого зависит и размер страхового покрытия на случай болезни, 35 или 50 тысяч рублей в месяц. Самой долгоживущей породой собак признали ланкаширского хиллера, пишет Лента.ру. Эти собаки в среднем живут больше 15 лет. Секрет долголетия прост – размер. Специалисты объясняют, маленькие и средние собаки живут дольше крупных. Второе место занял тибетский спаниель. В среднем эта порода живет около 15 лет, а следом за ней идет итальянская болонка, способная прожить более 14. Ланкаширский хиллер – это невысокая, коренастая, но крепкая собака. Она преданная, игривая и хорошо ладит с людьми, но есть и нюанс. С другими собаками уживается не всегда, а еще у нее есть привычка кусать за пятки. Так что семьям с маленькими детьми такую породу не рекомендуют. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, не исключено, что вас поддержат люди, от которых многое зависит.
2: Овны, мужчины, вы найдете поддержку у близких и вообще полны оптимизма.
1: Тельцы, женщины, вы поможете человеку, который вам особенно дорог, и он это оценит.
2: Тельцы, мужчины, у вас будет возможность подняться по карьерной лестнице и ни разу не оступиться.
1: Близнецы, женщины, вероятно, возвращение к старым занятиям принесет вам большую радость.
2: Близнецы, мужчины, не тратьте слишком много времени там, где нужно действовать немедленно.
1: Раки, женщины, если вы сохраните спокойствие и будете принимать только взвешенные решения, то избежите ошибок.
2: Раки, мужчины, работа будет спориться у тех, кто готов экспериментировать и разумно рисковать.
1: Львы, женщины, вы легко находите общий язык с людьми, можете привлечь на свою сторону тех, с кем еще вчера были холодны.
2: Львы, мужчины, в трудных ситуациях вас выручит умение взглянуть на вещи с неожиданной стороны.
1: Девы, женщины, можно добиться отличных результатов в делах, которые требуют особого внимания.
2: Девы, мужчины, ваши позиции на работе настолько прочны, что можно ожидать разнообразных поощрений.
1: Весы, женщины, вы находите простой и эффективный способ решить многие проблемы и получить ответы на важные вопросы.
2: Весы, мужчины, сохраняйте оптимизм и веру в себя, и тогда сможете начать дело, которое принесет ощутимую прибыль.
1: Скорпионы, женщины, день будет насыщенным. Вы успеете многое сделать, а усталости не почувствуете.
2: Скорпионы, мужчины, прислушивайтесь к чужому мнению и опыту коллег и деловых партнеров.
1: Стрельцы, женщины, очень острым будет деловое чутье. Любые вопросы, связанные с деньгами, вы решите правильно и в свою пользу.
2: Стрельцы, мужчины, ваши поступки иногда ставят близких в тупик. Кажется, что вы настроены слишком легкомысленно. Дайте им понять, что это не так.
1: Козероги, женщины, если планируете важное дело, рассчитывать сегодня приходится только на себя.
2: Козероги, мужчины, у вас будет достаточно поводов для гордости, а близкие искренне порадуются вашим успехам.
1: Водолеи, женщины, вы будете способны найти общий язык даже с теми, кого раньше никогда не воспринимали всерьез.
2: Водолеи, мужчины, ни в коем случае не ввязывайтесь в проекты, которые могут зависеть от случайных обстоятельств.
1: Рыбы, женщины, полный контроль над эмоциями позволит вам найти способ изменить ситуацию к лучшему и справиться с любыми делами.
2: Рыбы, мужчины, ваш взгляд на некоторые вопросы не похож на общепринятый, поэтому возможны споры с коллегами и друзьями.
1: Здесь весы, Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
3: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 300 010 153.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Сейчас «Звездотека».
1: Певица Клава Кока и блогер Дима Масленников наконец-то поженились. Об этом сообщает портал «Супер» со ссылкой на источник. Вообще, торжество прошло еще в среду, 5 августа, и было тихим, без лишнего внимания публики. Праздник был на природе в ретро-стиле. Для гостей утвердили белый летний дресс-код, а выступали на свадьбе сама певица Джонни и группа «Пицца». Пишет газета «Ру» и отмечает, что почти 10 лет в сети обсуждали возможные отношения этой пары, однако сами они раньше не раз заявляли, что их связывает только дружба. 3 апреля Клава Кока сама лично подтвердила сообщение о романе с Масленниковым, ну и сообщила о помолвке.
2: Сегодня в американском городе Твинсбург стартовал крупнейший в мире фестиваль близнецов «Twins Day». История праздника началась в 1976 году, когда местная община решила организовать День близнецов. Сам город назван в честь братьев Моисея и Аарона Уилкоксов. В 19 веке они выкупили здесь земли и бесплатно передали их под центральную площадь с условием, что город переименуют в Твинсбург, то есть в буквальном переводе «город близнецов». На самый первый праздник приехали всего 36 пар, а сегодня событие соберет более 5000 участников со всего мира. А в этом году официальной темой фестиваля стал стиль 80-х годов. Участники обязаны соблюдать парный дресс-код. На главный парад они выйдут в одинаковых неоновых костюмах с чесами и наплечниками. Программа включает турниры по волейболу 2 на 2, синхронное бинго и конкурсы близнецовых талантов.
1: Кстати, сейчас на планете рождается рекордное количество близнецов за всю историю наблюдений. Около 1,5 миллиона пар ежегодно. Это примерно каждый 40-й новорожденный на Земле. В России же многоплодным является примерно каждый 100-й случай родов. Чаще из-за доступности современных медицинских технологий близнецы появляются на свет крупных городах.
0: Звездотека. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио «Ваня».

0: Так не хватало. Теперь у меня миллион идей для посещения новых мест, море фотографий, ярких впечатлений и любви. Мы на одной волне, настоящие мужчины существуют, верьте. Спасибо, Александра. Люблю безмерно город Рязань. И подпись такая: Александр и Александра.
1: Класс, вот это вам повезло, Сашка. Да. Вы держитесь друг за друга всеми частями тела. А Елена Берникова. А я, когда встретила своего мужа, пишет Леночка, там же, в нашей канале в Максе, была шальная императрица. Он меня исправил. Научил сперва думать, что сказать, а потом говорить, куда собралась. Так и живем уже 18 лет. Два сыночка и лапочка-дочка. И я рада, что он мне помог исправиться. Александр, вот опять же Александр, mm-hmm. если ты меня слышишь, пишет Лена Бердникова, спасибо тебе за все.
0: У нас просто какое-то столпотворение из Александров на очереди. Александр Жмакин. Моя вторая половинка научила ценить каждый день жизни, показала мне мир. Объехали всю Россию на машине, и до сих пор мне хочется ехать, смотреть, знакомиться с людьми, ведь это так здорово.
1: Давайте прервем немножечко эту череду Александров и перейдем на Ивана. В частности, Иван Гольц. Я благодарен судьбе, что встретил женщину, такую, как моя Валентина. Она меня взяла с двумя маленькими детьми и подросшими пасынками. Обычно мужики берут с детьми, а тут женщина. Желаю всем мужчинам встретить такую половинку. Мы с ней душа в душу уже живем. 24 года! Я вообще, знаешь, у меня мурашки просто по всему телу от таких счастливых историй. Я думала, сегодня какие-то, знаешь, будут из разряда. Он мне вот перестал разрешать ходить к подругам, а она вот меня научила сидеть дома и смотреть футбол не на стадионе. А оно, посмотри, люди становятся счастливы. Это еще раз доказывает, что существует она, эта вторая половинка. Ну и любовь тоже.
0: Татьяна, когда встретила своего мужа, он все время учил меня, обтесывал меня своими похождениями, учил любить себя, учил самостоятельности. И вот я научилась. А теперь и он не нужен.
1: Вот, я же говорила, в каждой бочке меда найдется своя ложка варенья.
2: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио Ваня.

0: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о том, кто чему научился от своей второй половинки или научил свою вторую половинку чему-то. Еще немножечко ваших сообщений, и пора бы уже, как говорится, честь знать. Все-таки пятница. Анастасия Гаврилова написала нам в нашей группе ВКонтакте. А я вот читаю истории и улыбаюсь. Так рада за всех. А у меня тишина в личной жизни. Даже завидно становится, когда читаешь истории. Но, честно, хочется встретить не абы кого, а того, с кем и молчать уютно, и болтать до утра. Дорогая Настя, у нас вот чуть выше есть Гоша Хороший. Он там тоже женщину ждет какую-нибудь приятную. Обещает, что сам готовить будет, прибираться, стирать и даже складывать ее грязное белье в специально отведенное место.
2: И вовремя выходить из дома, чтобы не провоцировать продолжение конфликта.
1: И из санузла вовремя выходить, а не через полтора часа.
2: Правильно! Мила Страхова вспомнила начало сериала «Секс в большом городе», где парней, живущих ради собственного удовольствия и не имеющих семьи, называют «токсический холостяк». Ну вот, по всей видимости, я тоже токсическая холостячка. Просто иногда надо уходить только раз и навсегда. Но вот странное дело, 2 недели назад я познакомилась с полковником внутренних войск, а вчера вообще с генералом ФСБ. Ну, видимо, судьба конкретно хочет прибрать меня к рукам в ежовых рукавицах. Где вы с такими высокопоставленными военными знакомитесь?
1: Насколько я помню, у нас в Лисках.
2: В Лисках, да, Лиски,
1: это Воронеж. Наталья, а мой меня научил говорить везде «мы». Я-то говорила «я сделала то-то, мне надо то-то и то-то», а он говорит «нет». Только мы. И по этому случаю анекдот. Муж с женой дома, жена говорит: «Что ты все мое да мое? Надо говорить наше». Муж полез в шкаф, жена его спрашивает: «А что ты ищешь, муж?» «Наши брюки, дорогая». Так что, знаете, тоже вот нужно понимать, когда это уместно, а когда не очень.
2: Владимир Исайчев в «Максе». «Моя девушка отучила меня курить электронные сигареты, и теперь я смолю настоящую капитанскую трубку с дедовским самосадом».
1: Наталья Шальнева или Шальнева из города Липецка. «Мы с мужем познакомились на работе, у него дочке 3 года, моей 4, так и встретились 2 поломанные жизни. Но научились верить, любить, прощать. Сейчас нашим девчонкам 20 и 18 лет. Я очень счастлива, что на моем жизненном пути встретился такой человек. Мне кажется, сегодняшнее сообщение можно читать просто для поднятия вообще вот всего, чего только можно. Мне иногда хочется аж слезу пустить от умиления, но нельзя. Мы, как говорится, на службе, и прямо сейчас огласим имя победить. Теляницы.
2: Это Екатерина Шмелева у нас сегодня. «Мой муж», пишет Катя, «научил меня любить себя и прислушиваться первостепенно к своему мнению, а не к мнению окружающих. Заочно научил суперсамостоятельности. Он меня дальнобойщик, и дома многое приходится делать самой. И снизил градус моей болтливости».
1: Это вот не каждому мужчину мне под силу такое сделать.
2: Конечно, я же понемногу учу его быть мягче, быть более чутким, нежным мужем и папой. А еще «выбиваю», в кавычках, «из него лень». Так что в паре всегда есть чему друг у друга поучиться.
1: Дорогая Катя, мы вас поздравляем, вручаем фирменную сумку «Шопер» от Радио Вани. И всем-всем спасибо за ваши истории.
3: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио

0: домой.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
3: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
2: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Все, что ты любишь. На радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме изменится маршрут автобуса номер 101 из-за праздничного шествия. В Госдуме рассказали, как получить место в детском саду без регистрации. В России назвали самый кинематографичный регион. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В связи с проведением в Костроме театрализованного шествия «Город дружбы Кострома» временно изменится маршрут автобуса номер 101, пишут СМИ-44. С 11 до 12 часов 8 августа автобус будет следовать по Советской, Долматово, Князево и Пятницкой. В обратном же направлении от остановки улицы Борьбы по Пятницкой, Князево, проспекту Мира, Сенной, Смоленской и Советской. Поэтому пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки с учетом временных изменений. Семьи с детьми, которые приехали в другой район или город, вправе рассчитывать на место в детском саду даже без регистрации, но при условии, если в выбранном саду есть свободные места, пишет газета.ру. По словам депутатов, как именно принимать детей, решают местные власти. Как правило, преимущество у тех, кто живет на закрепленной территории. Но если места остались, в сад обязаны взять любого ребенка, который достиг нужного возраста. По мнению парламентариев, временное отсутствие регистрации при переезде не может стать причиной для отказа. Главное – подать заявление и встать в очередь. Родители могут быть спокойны, их право на место в саду сохраняется. Карелия признана самым кинематографичным регионом России, пишет Лента.ру. Во многом благодаря экранизации повести «А зори здесь тихие». Второе место заняла Ростовская область. Здесь разворачивались события Тихого Дона Шолохова. Третья строчка у Алтая. Он ассоциируется с фильмом «Калина Красная» Василия Шукшина. Интерес к фильмам, снятым в разных уголках страны, остается высоким. На «Два капитана» картину о романтике путешествия и освоении севера пришлось 8% просмотров. Экранизация «Живи и помни» на фоне сибирской природы набрала 7%, а «Алые паруса», неразрывно связанные с Крымом, около 4%. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

Радио Ваня. Лето. Отпуск. Красота.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
6: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Алло!
7: Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
3: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя, фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес. Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 300334.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Костромские полицейские провели зарядки для школьников. В Госдуме хотят разрешить поступать в 10 класс всем желающим. Опрос показал самый популярный фастфуд у россиян в этом году. Всем привет на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Полицейские Костромской области на один день переквалифицировались в учителей физкультуры, пишет «Кострома Тудей». В преддверии Дня физкультурника они приехали в летние лагеря к школьникам в Волгореченск и поселок Красное на Волге. Вместе с детьми они делали зарядку, повторяли упражнения и играли в подвижные игры. В Мантурово же подошли к делу творчески. Полицейские сами придумали комплекс упражнений, а после эстафет устроили футбол и другие командные состязания. Кроме того, гости рассказали ребятам о своей работе, объяснили, почему важно соблюдать законы и просто дружить со спортом. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который запрещает отбор в 10 класс по результатам ОГЭ, пишет «Коммерсант». Парламентарии считают, что такая практика нарушает конституционные права школьников. Среднее общее образование должно быть доступно всем, независимо от баллов, полученных на экзаменах. Девятиклассники по всей стране должны иметь право поступать в 10 класс даже с пороговыми результатами ОГЭ. Законопроект появился в связи с пилотным проектом, который действует в некоторых регионах. По нему девятиклассники, планирующие идти в колледж, могут сдать только два обязательных ОГЭ – по русскому и математике. А те, кто хочет продолжить учебу в школе, вынуждены сдавать 4 экзамена. В России зумеры выбирают пиццу и молочные коктейли, а миллениалы остаются верны классическим бургерам и сладкой газировке, пишет Газета.ру. Согласно оценкам опроса, большинство позволяют себе фастфуд лишь иногда, треть редко, 15% постоянно, а 5% полностью исключили его из рациона. В рейтинге популярных сетей лидирует «Вкусная точка». На втором месте «Додо Пицца», а на третьем «Бургер Кинг». На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: В клинике Мир Здоровья на Титова 15 время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15% ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований, и суммируется с другими спецпредложениями. Возможно противопоказание, необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42-15-15.
2: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Hello? Здесь тебе не Дисней. Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
5: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
6: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Ваня.
7: Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме продолжаются съемки «Войны и мира». В Центробанке раскрыли, что изменится в российских банкоматах. На Сахалине заметили гигантскую акулу. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжаются съемки нового многосерийного фильма «Война и мир» режиссера Сергея Урсуляка, пишет «Кострома Тудей». Об этом он сам рассказал на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге. Сейчас съемочная группа переезжает в наш город. Урсуляк приезжал на открытие фестиваля ненадолго, как его президент, и сразу отправился обратно на площадку. До этого съемки проходили в Петербурге и Тульской области. «Новая война и мир» станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией романа после легендарной киноэпопеи Сергея Бондарчука. Проект приурочен к 200-летию со дня рождения Льва Толстого, которое отметят в 28 году. С октября у россиян появится новая возможность. Можно будет внести наличные через банкомат одного банка на свой счет в другом, пишут РИА Новости. Правда, само подключение к сервису каждый банк будет решать самостоятельно. Пополнить таким способом можно будет только свой счет. Перевести деньги другому человеку не получится. При этом действуют и лимиты. За одну операцию можно внести не больше 25 тысяч рублей, за день не больше 50, а за месяц до 200. В Центробанке пояснили, что такое пополнение не считается переводом между счетами, поэтому бесплатный лимит в 30 миллионов рублей на него не распространяется. Лимиты на бесплатные переводы другим людям до 100 тысяч рублей тоже не действуют. В Сахалинской области у города Холмск заметили акулу больше 2 метра в длину, пишет газета.ру. Хищница подплыла прямо к берегу и серьезно напугала отдыхающих. Некоторые предположили, что это может быть сельдевая акула. Таких же месяц назад видели у берегов находки в Приморье. По словам очевидцев, акулы на Сахалине могли появиться из-за того, что вода прогрелась до плюс 20 градусов. Первых хищников на пляжах Владивостока заметили еще в июне, а позже в 3 километрах от города поймали 3-метровую акулу. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

С подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника». 23.10. А сразу после они потрясли мир. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
6: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас. Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
7: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7, дробь 3.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
9: Алло!

0: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Кострома поборется за звание лучшей туристической столицы. В Госдуме рассказали, как будут рассчитывать больничные самозанятым. Эксперты назвали самую долгоживущую породу собак. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Кострома поборется за звание лучшей туристической столицы и сделает ставку на Снегурочку, пишет Кострома Today. Город участвует во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» с брендом «Сказочная Кострома. Родина внучки Деда Мороза». Эксперты оценят, помогает ли этот образ привлекать туристов. В администрации уже подсчитали, за прошлый год число гостей на мероприятиях со Снегурочкой выросло почти вдвое, а налогов от туризма за 5 лет стало больше в 3 раза. Итоги конкурса подведут в августе, а победители получат денежное вознаграждение на продвижение своих проектов. С 1 августа самозанятые, которые участвуют в эксперименте по добровольному социальному страхованию, могут уходить на оплачиваемый больничный, пишет газета.ру. Выплаты начнут получать те, кто с февраля платит взносы в соцфонд. При расчете больничного будут учитывать не только периоды официальной работы, но и службу в армии, уход за ребенком до 1,5 лет, а также уход за инвалидом или пожилым человеком. Размер выплаты зависит от стажа. Если он меньше 5 лет, получите 60% от внесенной суммы, от 5 до 8 лет 80%, а после 8 лет 100%. Сумму ежемесячного взноса самозанятый выбирает сам, 1344 или 1920 рублей. От этого зависит и размер страхового покрытия на случай болезни, 35 или 50 тысяч рублей в месяц. Самой долгоживущей породой собак признали ланкаширского хиллера, пишет Лента.ру. Эти собаки в среднем живут больше 15 лет. Секрет долголетия прост – размер. Специалисты объясняют, маленькие и средние собаки живут дольше крупных. Второе место занял тибетский спаниель. В среднем эта порода живет около 15 лет, а следом за ней идет итальянская болонка, способная прожить более 14. Ланкаширский хиллер – это невысокая, коренастая, но крепкая собака. Она преданная, игривая и хорошо ладит с людьми, но есть и нюанс. С другими собаками уживается не всегда, а еще у нее есть привычка кусать за пятки. Так что семьям с маленькими детьми такую породу не рекомендуют. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Не светло.
5: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать, все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите, техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд», ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
3: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
4: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 30-03-34. Первая свайная. Надежная основа вашей стройки.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме изменится маршрут автобуса номер 101 из-за праздничного шествия. В Госдуме рассказали, как получить место в детском саду без регистрации. В России назвали самый кинематографичный регион. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В связи с проведением в Костроме театрализованного шествия «Город дружбы Кострома» временно изменится маршрут автобуса номер 101, пишут СМИ-44. С 11 до 12 часов 8 августа автобус будет следовать по Советской, Долматово, Князево и Пятницкой. В обратном же направлении от остановки улицы Борьбы по Пятницкой, Князево, проспекту Мира, Сенной, Смоленской и Советской. Поэтому пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки с учетом временных изменений. Семьи с детьми, которые приехали в другой район или город, вправе рассчитывать на место в детском саду даже без регистрации, но при условии, если в выбранном саду есть свободные места, пишет Газета.ру. По словам депутатов, как именно принимать детей, решают местные власти. Как правило, преимущество у тех, кто живет на закрепленной территории. Но если места остались, в сад обязаны взять любого ребенка, который достиг нужного возраста. По мнению парламентариев, временное отсутствие регистрации при переезде не может стать причиной для отказа. Главное – подать заявление и встать в очередь. Родители могут быть спокойны, их право на место в саду сохраняется. Карелия признана самым кинематографичным регионом России, пишет Лента.ру. Во многом благодаря экранизации повести «А зори здесь тихие». Второе место заняла Ростовская область. Здесь разворачивались события Тихого Дона Шолохова. Третья строчка у Алтая. Он ассоциируется с фильмом «Калина Красная» Василия Шукшина. Интерес к фильмам, снятым в разных уголках страны, остается высоким. На «Два капитана» картину о романтике путешествий и освоении Севера пришлось 8% просмотров. Экранизация «Живи и помни» на фоне сибирской природы набрала 7%, а «Алые паруса», неразрывно связанные с Крымом, около 4%. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Люби меня.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Не светло.
5: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
5: 12+.
6: Реклама.
7: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
8: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
9: Хотите большой, шикарный букет? Хотите по-настоящему удивлять? Тогда вам точно к нам. Магазин «Розы 44». У нас всегда в наличии огромное количество цветов на любой вкус. Дарите эмоции, удивляйте своих самых близких. Специально для вас действуют выгодные акции на роскошные букеты из 101, 51 и 31 розы. Ваша любовь заслуживает большого подарка. «Розы 44», Сенная, 18, телефон 30-32-00. Доставка круглосуточно.
10: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-105.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
12: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня,
11: «Радио Ваня».
13: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу, но все

0: девчоночка моя, на ручки просишься, ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на Радио Ваня.
1: Лето, солнце, лейка, грядки, дом, ремонт, плита, закатки, вечер, койка, душ, галдеж. Был ли отпуск, не поймешь. Друзья, две недели, конечно же, пролетят незаметно, и я, Андрей Шмурай, с великой радостью к вам вернусь уже 17 августа.
0: Ваня, Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
5: Такие мы удивительные люди.
4: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромские полицейские провели зарядки для школьников. В Госдуме хотят разрешить поступать в 10 класс всем желающим. Опрос показал самый популярный фастфуд у россиян в этом году. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Полицейские Костромской области на один день переквалифицировались в учителей физкультуры, пишет Кострома Тудей. В преддверии Дня физкультурника они приехали в летний лагерь к школьникам в Волгореченск и поселок Красное на Волге. Вместе с детьми они делали зарядку, повторяли упражнения и играли в подвижные игры. В Мантурово же подошли к делу творчески. Полицейские сами придумали комплекс упражнений, а после эстафет устроили футбол и другие командные состязания. Кроме того, гости рассказали ребятам о своей работе, объяснили, почему важно соблюдать законы и просто дружить со спортом. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который запрещает отбор в 10 класс по результатам ОГЭ, пишет Коммерсант. Парламентарии считают, что такая практика нарушает конституционные права школьников. Среднее общее образование должно быть доступно всем, независимо от баллов, полученных на экзаменах. Девятиклассники по всей стране должны иметь право поступать в 10 класс даже с пороговыми результатами ОГЭ. Законопроект появился в связи с пилотным проектом, который действует в некоторых регионах. По нему девятиклассники, планирующие идти в колледж, могут сдать только два обязательных ОГЭ – по русскому и математике. А те, кто хочет продолжить учебу в школе, вынуждены сдавать 4 экзамена. В России зумеры выбирают пиццу и молочные коктейли, а миллениалы остаются верны классическим бургерам и сладкой газировке, пишет Газета.ру. Согласно оценкам опроса, большинство позволяют себе фастфуд лишь иногда, треть – редко, 15% – постоянно, а 5% – полностью исключили его из рациона. В рейтинге популярных сетей лидирует «Вкусные точка», на втором месте «Додо пицца», а на третьем «Бургер Кинг». На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Реклама.
1: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Ваня!

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Сижу и плачу. Не потому что отпуск, а потому что приходится с вами расставаться. Хорошо, что ненадолго. Я как тот Карлсон. Если обещал вернуться, то обязательно вернусь. Уже 17 августа. Прямо в ваши жаркие объятия.
0: Летний жаркий твой радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
5: Реклама.
6: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
7: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя, фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес.
8: Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 30-03-34.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
10: Алло!

0: дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме продолжаются съемки «Войны и мира». Центробанки раскрыли, что изменится в российских банкоматах. На Сахалине заметили гигантскую акулу. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжаются съемки нового многосерийного фильма «Война и мир» режиссера Сергея Урсуляка, пишет «Кострома Тудей». Об этом он сам рассказал на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге. Сейчас съемочная группа переезжает в наш город. Урсуляк приезжал на открытие фестиваля ненадолго, как его президент, и сразу отправил обратно на площадку. До этого съемки проходили в Петербурге и Тульской области. «Новая война и мир» станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией романа после легендарной киноэпопеи Сергея Бондарчука. Проект приурочен к 200-летию со дня рождения Льва Толстого, которое отметят в 28 году. С октября у россиян появится новая возможность. Можно будет внести наличные через банкомат одного банка на свой счет в другом, пишут РИА Новости. Правда, само подключение к сервису каждый банк будет решать самостоятельно. Пополнить таким способом можно будет только свой счет. Перевести деньги другому человеку не получится. При этом действуют и лимиты. За одну операцию можно внести не больше 25 тысяч рублей, за день не больше 50, а за месяц до 200. В Центробанке пояснили, что такое пополнение не считается переводом между счетами, поэтому бесплатный лимит в 30 миллионов рублей на него не распространяется. Лимиты на бесплатные переводы другим людям до 100 тысяч рублей тоже не действуют. В Сахалинской области у города Холмск заметили акулу больше 2 метров в длину, пишет газета.ру. Хищница подплыла прямо к берегу и серьезно напугала отдыхающих. Некоторые предположили, что это может быть сельдь акула. Таких же месяц назад видели у берегов находки в Приморье. По словам очевидцев, акулы на Сахалине могли появиться из-за того, что вода прогрелась до плюс 20 градусов. Первых хищников на пляжах Владивостока заметили еще в июне, а позже в 3 километрах от города поймали 3-метровую акулу. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

0: Зачем? Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
2: В клинике «Мир здоровья» на Титова, 15, время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15%, ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований, и суммируется с другими спецпредложениями. Возможно противопоказание, необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42 15 15.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня. Лето!

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Я Андрей Шмурай, один за всех и все на одного. Но только после 16 августа, а до этого времени я в отпуске, друзья. Сильно не скучайте, а я буду.
0: Ваня, радио Ваня.
2: Звук поставил.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.
5: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
6: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
7: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
8: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В Розы 44. Огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с Розы 44. Синая 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
9: Индивидуальный предприниматель. Сниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-153.
10: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
11: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио Ваня представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Всем привет, это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны.
3: Представьте, вы просыпаетесь утром, идете к входной двери, дергаете ручку, а она не открывается. Вы пытаетесь разбить окно, стекло не поддается, телефон молчит, интернет пропал, а за окном вы видите, как те же самые растерянные лица смотрят из окон соседних домов. Вы не одни в этой ловушке, и похоже, что весь мир одна гигантская закрытая комната.
2: В нашем сегодняшнем выпуске «Последний дом» — новый фантастический хоррор от Netflix, который превращает обычный дом в смертельную клетку, а семью в команду выживших, у которых есть только одно правило — не сдаваться, пока не закончится еда. Семья из четырех человек просыпается однажды утром и обнаруживает, что их собственный дом превратился в герметичную ловушку. Двери не открываются, стекла не разбиваются, в общем, никаких шансов выбраться наружу. А когда они смотрят в окна, то видят, что то же самое происходит и с соседями, и начинают подозревать. Возможно, эта аномалия охватила не только их улицу, а и весь мир. Абсолютно необъяснимые силы удерживают их внутри, и героям приходится бороться не только с внешней угрозой, но и друг с другом, потому что нервы уже сдают. Не, друзья, эта история не о монстрах под кроватью, а о самом страшном кошмаре современного человека. Оказаться запертым в собственном доме без возможности выбраться и без надежды на спасение. Режиссером проекта выступил Луи Летерье, тот самый, кто подарил нам «Иллюзию обмана», «Перевозчика» и сериал «Люпен». Главные роли в проекте исполнили Грет Тали, звезда прошлых жизней, и Вагнер Моура, номинант на «Оскар». Вместе с ними в фильме снимаются Габриэль Барбоса, Эмма Хо и многие другие. Сериал снимался под рабочим названием 11817. Именно столько дней, по расчетам создателей, семья провела в изоляции. Кроме этого, режиссер сериала Луи Летерье – мастер масштабных блокбастеров, но «Последний дом» – его первый опыт в жанре ужасов. И он решил не просто напугать, а создать психологически давящую атмосферу, где главный враг – собственный дом и время. Также художник-постановщик Кевин Дженкинс, работавший над «Звездными войнами» и «Миром юрского периода», создал пространство, которое визуально меняется с каждым годом изоляции. Стены покрываются трещинами, мебель приходит в негодность, и дом постепенно умирает вместе с семьей. Так что это не просто хоррор о выживании, а зловещий социальный эксперимент, который заставляет задуматься, что бы вы делали, если бы ваш дом стал вашей тюрьмой. Проект уже увидел свет, его возрастное ограничение 18+.
4: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят, английский язык для учеников с 1 по 8 классы, робототехника для детей от 5 до 15 лет, репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44, телефон 542-302.
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭДО-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать, все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите, техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд», ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
6: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Бюзингемам Хохрайн будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но весь день там может идти дожди. И, кстати, этот город находится одновременно в двух странах. Экономически он является частью Швейцарии, административно Германии. В случае чрезвычайного происшествия здесь можно вызвать как швейцарскую, так и немецкую полицию. По наблюдениям местных жителей, швейцарская приезжает быстрее. Это единственный город в Германии, где люди в основном используют швейцарский франк, а футбольный клуб Бюзинген – это единственная германская команда, играющая на чемпионате Швейцарии. Что же, а вот в Костроме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50% согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Коль готовить не хотите? В поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. У вас накормят повара. Столовая поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
7: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: Ваня. Радио Ваня.

«Солнышко в руках». Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Все. Я ухожу в отпуск. Поэтому не теряйте, скоро вернусь свеженьким, отдохнувшим и красивеньким, если кому-то удастся увидеть. А вот услышать точно. Уже 17 августа я вновь с вами.
0: Включай лето на всю громкость.

0: Радио Ваня.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с ветером. Кстати, кофе было отвратительным. Кстати, ты была восхитительна.

ты хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной, всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: армии с руки.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
0: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
6: Реклама.
7: Ювелирный завод «Нью Голд» приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
8: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
9: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 30-03-34. Первая свайная – надежная основа вашей стройки.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Роскачество обнаружило кишечную палочку в бургерах крупнейших фастфудов. Перелеты по внутренним направлениям станут дешевле в сентябре. Новой бахчевой столицей России признали Оренбуржье. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Роскачество обнаружило кишечную палочку в бургерах 5 крупнейших фастфудов. Результаты получены после их исследований из 20 сетей быстрого питания, рассказали в инстанции. Эксперты проверяли продукцию по сотням показателей, включая критерии безопасности, качества и достоверности маркировки, пишет РИА Новости. Главной проблемой стало несоблюдение базовых санитарных правил. В том числе в бургерах обнаружены прямые нарушения обязательных требований технических регламентов по микробиологии, в некоторых случаях более чем в 15 раз. Это может говорить о том, что на предприятии нарушаются температурные режимы хранения сырья или готовой продукции, недостаточно тщательно проводится санитарная обработка оборудования. Помимо этого, эксперты выявили в ряде образцов расхождение с заявленным составом. Перелеты по ряду внутренних направлений в начале сентября станут дешевле. Как сообщили в Ассоциации туроператоров, цены снизятся в среднем на 11-15% по сравнению с августом. А на некоторых маршрутах более чем вдвое, пишет Интерфакс. Это связано с окончанием высокого летнего сезона и осенними распродажами авиакомпаний. Исключением стал Сочи. Из-за массового возвращения туристов билеты оттуда, напротив, подорожали. Сильнее всего выросла стоимость перелета в Санкт-Петербург, больше чем на 5%. Дональд Трамп подписал два указа, которые ограничивают получение гражданства по праву рождения и усиливают борьбу с родильным туризмом. Автоматически получать гражданство не смогут некоторые дети дипломатов, других представителей иностранных правительств и граждан враждебных государств. Об этом сообщил замруководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер, передает ТАСС. Ограничения могут распространить и на детей, родившихся на заморских территориях США, но для этого Конгресс должен изменить законодательство. Гражданство также не будут предоставлять детям женщин, которые въехали в США исключительно ради родов. Ограничение затронет и случаи суррогатного материнства с той же целью. Новой бахчевой столицей России признали Оренбуржье. Регион обогнал Астраханскую область по производству арбузов. Об этом сообщила замруководителя Роскачества Елена Саратцева, пишет ТАСС. Несколько десятков областей на постоянной основе покупают ягоды из Оренбуржья. Кроме того, в регионе ежегодно проходит фестиваль «Солилецкий арбуз». В этом году праздник состоится 22 августа. По статистике, в среднем один россиянин употребляет больше 7 килограммов арбузов в год.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Бюзингемам Хохрайн будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но весь день там может идти дожди. И, кстати, этот город находится одновременно в двух странах. Экономически он является частью Швейцарии, административно Германии. В случае чрезвычайного происшествия здесь можно вызвать как швейцарскую, так и немецкую полицию. По наблюдениям местных жителей, швейцарская приезжает быстрее. Это единственный город в Германии, где люди в основном используют швейцарский франк, а футбольный клуб Бюзинген – это единственная германская команда, играющая на чемпионате Швейцарии. Что же, а вот в Костроме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50% согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Коль готовить не хотите? В поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. У вас накормят повара. Столовая поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
6: Радио Ваня. Отличная погода.
9: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.
2: Мысли в голове, ты от самурада. Я выдумал любовь, моя награда.

0: Реклама.
1: Ювелирный завод New Gold приглашает в свою команду контролеров ОТК, восковщиц, восковщиков, ювелиров-монтировщиков, шлифовщиков, полировщиков, гальваника, галтовщика и уборщиц. Высокая своевременная выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ярко! Легко! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио «Ваня». Новости.
1: Билеты на общественный транспорт стандартизируют в России с 1 сентября. Строить новые жилые кварталы будут по новым требованиям. В правительстве предложили ввести выплату на каждого школьника к 1 сентября. Здравствуйте, в студии Радио «Ваня» Алексей Акупов. С 1 сентября в России унифицируют оформление проездных документов в городском транспорте. Об этом рассказала член общественного совета при Министерстве транспорта страны Кира Доросева. Отмечу, что речь здесь не про красивый дизайн, а про юридическую ясность и защиту прав пассажира, цитирует ее РИА Новости. Так, с начала осени билеты на автомобильный и наземный электрический транспорт будут содержать единый перечень реквизитов, а также багажные квитанции, квитанции на ручную кладь и заказы наряды для перевозок. Документ должен однозначно подтверждать факт покупки услуги и ключевые условия перевозки. Кто, куда и на каких условиях едет, что включено в стоимость, какие правила действуют для багажа, подытожила она. Пассажирам, среди прочего, также разрешат использовать способ NFC для оплаты и посадки на транспорт, если у перевозчика имеется соответствующая техническая возможность. Кроме того, в июле депутаты внесли в Госдуму законопроект о введении единого федерального стандарта транспортного обслуживания. Документ предусматривает ограничение максимальной стоимости проезда. Строительство новых жилых кварталов теперь должно предусматривать школы, детские сады, поликлиники, дороги и коммунальные сети. Об этом рассказал глава Думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, такие требования стали частью механизма комплексного развития территорий. Кроме того, в отрасли сократили число административных процедур и создали единый реестр обязательных требований к строительству. Зам. Секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил ввести выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого школьника к 1 сентября, чтобы помочь семьям подготовить детей к новому учебному году. Нужно обязательно это делать к 1 сентября, индексировать выплаты для подготовки детей в школе. Должна быть федеральная выплата. В этом году ее можно сделать в размере 15 тысяч рублей на школьника, цитирует его РИА Новости. Такая выплата должна предоставляться семьям, которые воспитывают школьников с 1 по 11 класс, потому что подготовка к новому учебному году требует больших расходов. Подготовка к школе – это не только покупка учебных принадлежностей, но и школьной формы, спортивной одежды и обуви, а также всего необходимого для учебы, отметил Гриб в беседе с агентством. Член Ассоциации юристов Шамиль Султанов рассказал, что молодые семьи могут получить субсидию на приобретение жилья. Выплата составляет не менее 30% расчетной стоимости жилья, при наличии детей – не менее 35%.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Бюзингемам Хохрайн будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но весь день там может идти дожди. И, кстати, этот город находится одновременно в двух странах. Экономически он является частью Швейцарии, административно Германии. В случае чрезвычайного происшествия здесь можно вызвать как швейцарскую, так и немецкую полицию. По наблюдениям местных жителей, швейцарская приезжает быстрее. Это единственный город в Германии, где люди в основном используют швейцарский франк, а футбольный клуб Бюзинген – это единственная германская команда, играющая на чемпионате Швейцарии. Что же, а вот в Костроме будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 50%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. У вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Алло! Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
2: Радио Ваня бодрит и освежает.

0: Ваня. Ваня. Радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем одни. Маленькие люди, но огромные мечты. Маленькое сердце ждет большой.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки?
1: Ты манишь, манишь, с тобой.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома.

0: будто песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закончим.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Лето! Чувство через край. Радио Ваня.

еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!